0: inomi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Kuzge xos go'zallik markaz
1: radiosida yurtimizda kuz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: mahzunlik,
1: tinimsiz mehnat
0: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
1: Bizda
0: kuz.
1: Yurtimizda kuz.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radio.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Alo.
0: Da.
2: Ya assalamu aleyküm. Sağlarınızı akşamı tüzümüzü çerçeve ister. Mali gazetede reklam boyunca telefon kapatıldım. Tanışım ben de gereken yerge diye ben oturup kalmadım. Siz şimdi telefon kapatıldım. Alo.
0: Paruski говорите.
2: Ah kuda Rusya gidi vattı. Çiçe yaş bileyim ben şu Ruski. Ne meyde. Devşka.
0: Da.
2: Привет.
0: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
0: А, хотите познакомиться?
2: Да. Знакомиться, да. Да, вот. Катя.
0: Да.
2: А где сестра?
0: Сестра спит.
2: Чего?
0: Сестра спит.
2: Йоге?
0: Да.
2: Ой, бечера, синесы спит бы коптую. Сестра спит, да?
0: Да, сестра спит.
2: Катя, я манкесали бы, Катя, бу. Это плохо. Катя.
0: Да.
2: Сестра уже давно спит, да?
0: Ну, 2 часа как спит.
2: Ой, халы свежий мы. Ой, я там мордлен. Шкала озы спит мазмы гена. Катя.
0: Да.
2: А ты не спит?
0: Нет, я ж с тобой разговариваю.
2: Эх, худого шкала, худого шкала. Эй, яша. Катя.
0: Да.
2: А ты вот это, анака, вот это сестра обмагамызан?
0: Чего?
2: Обшмадим. Ты горка не делал ему? Горка вот это. Горка. Будешь? Так нет, да?
0: Чего?
2: Ты не целовал его?
0: Нет, но она же спит.
2: Ой, молодец, акылизан, эй. Ой, молодец. А, спит. Мана худо шпасын берсин, Катя.
3: Hangama ustaları.
2: Alo.
0: Da.
2: Ya assalamu aleyküm. Sağlarınızı akşamı tüzümüzü çerçeve ister. Mali gazetede reklam boyunca telefon kapatıldım. Tanışım ben de gereken yerge diye ben oturup kalmadım. Siz şimdi telefon kapatıldım. Alo.
0: Paruski говорите.
2: Ah kuda Rusya gidi vattı. Çiçe yaş bileyim ben şu Ruski. Ne meyde. Девушка.
0: Да.
2: Привет.
0: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
0: А, хотите познакомиться?
2: Да. Знакомиться, да.
0: А, да, кстати, котик.
2: Да.
0: А жена есть у тебя?
2: А жена есть. А нету жена.
0: Ну ты же сказал, что есть.
2: Я перепутала. Жена Россия, машина баскетянская, Ольга. Я Бева.
0: А тачка есть?
2: Тачка?
0: Да.
2: Катя, я базар, и не только и тачка.
0: Нет, я имею в виду, машина есть у тебя?
2: А, машина есть.
0: Какой марки?
2: А, иномарка.
0: Ну какой? Мерседес или джип или Мазда?
2: Нет, Зазда.
0: Зазда? Что за Зазда?
2: Зазда джинс. Запорожденс. Запорожец.
0: Запорожец?
2: Да. А он дутый.
0: О, даже дутый.
2: А, там только баллон нету, Катя.
0: Как это нет?
2: Ну, нету. Аккумулятор тоже дохла, аккумулятор.
0: Да?
2: Да. Вот это машина Боба, машина Боба.
0: Чья машина?
2: Боба. Вот отец, мой отец есть, потом еще его отец есть.
0: Котик.
2: Да?
0: А где мы с тобой встретимся?
2: Давай лучше вот ипподром. Под лошадь стоишь? Вы на сам ипподром?
0: В ипподроме под лошадью, что ли?
2: А, вот ты и до других мы можем тофолимать заново.
3: Hangama ustaları.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радиоса.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Мананы аңлай. Кыска сатырда.
2: Bitta urilgan jurnalist uchun muharrir ikkita urilmaganini qaytib bermaydi.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не трахаю. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды. Однажды. Все будет.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Narkozdan keyin o'ziga kelgan bemor. Doktor, negadir oyoqlarimni ushlasam sezmayapman, chunki qo'llaringizni kesib tashladik.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Reis 4 PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. Маркас радио.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркес.
3: Ladies, gentlemen.

А сколько фруктовых садов? Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Рано или поздно понимаешь, что мир вокруг не изменить. Но когда все иллюзии разрушены, можно начать строить одну, ту самую великую иллюзию. Можно создать свой собственный мир. Мир того, чего не может быть. В котором будет чуть больше любви. Законы будут мудрее. А люди немного добрее, свободнее и счастливее. Возможно, в этом мире тоже не будет совершенства. Пускай. Но, по крайней мере, в нем будет много музыки и много света. Республика Казантип. Мир, которого не могло быть.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua